Турку та канса, турку та карга, бини серка ми, а ми лоду на босо сосьего. Тума ми югу, а риба босо сходер, и синя дими пособа ми та мансо и умилде. И босо лоха я сосьего, пособа ми югу та суаве, и ми карга та лиге. Руманан, это как Евангелио, y no, Señor Jesucristo, es palabra de Dios. Gloria, Nabó, Señor Jesús.